мне, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

0: судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Her şey düzgün ve yolunda mı Vladimir?
2: Çerçeveye giriyor muyuz?
1: Evet, harika. Nefesini üfler misin? Harika, bu görünmüyor. Şimdi bir dakika kadar şapkalarınızı çıkarmanızı istiyorum. Çünkü sizi orada şapkalı halinizle gösteremeyiz. Tamam çocuklar, söyleyecek bir şeyiniz varsa hazırız.